никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятия.

Оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.

Тычут в души людям карлики земные в качестве приманки на свои крючки. Крючки. Не притащишь к Богу сердце на аркане, ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце —

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги на

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердился от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях, святые Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да восприимут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его персть полижут, цари фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему, яко избави нища от сильна и убога ему же небе помощника, пощадит нища и убога, и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его вовек и в век века, и исполнится слава Его.

Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиши на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих и мужа обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилося им злая, не зложилося я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, в незапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи в ограде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меси, и со славой приял меси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалось и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, елика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечивом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле скверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики вкупе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну. Слава Отцу!

беззаконующим, не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею, обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли, аже возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог

в Сионе, там сокруши крепости луков, оружие и мечи брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне, Ты страшен, еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога в взысках рукама моима, ночью пред Ним и не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоей и люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха был в человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, яко же отсюда в отчаяние впады и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми о колях, дух со сложением оскверних, всяк уда каянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя каянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаяся, из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святым благоверным страстотерпцем князем Борису и Глебу. Избрание чудотворцы и доблественные воине Христове, благокорене блази и отрасли, пресветвая Двоица в недузях безмездней врачеве, и Госпаса во всем мире тепли и молитвенницы, восхваляем вас любовью, святие благоверние князья Борисе и Глебе, вы же яко имущие дерзновение ко Пресвятей Троице, от всяких нас бед избавите, дозовем к вам. Радуйтесь, Борисе и Глебе, великие и славные страстотерпцы, ангелов Господних.

Граждане, явістеся, святі, боговірні, Борісі і Глібі, не оставши сограждан земного міра, постраданні бо вашим чесная телеса ваша, мученическую кров'ю обогренная и благодатью Божию прославленная, всем с верою к ним притекающим источают многоразличное чудесное исцеление, души же ваши предстоят с лики ангельскими и со всеми святыми Пресвятей Троице. Тем же мы, удивляющиеся вашему горнему и дольнему гражданству, благовейно преклоняющие пред вами колено и сердца наше умильного пием сице. Радуйтесь одежды крещения непорочней хранителье, радуйтесь христианского благочестия присней ревнители, радуйтесь божественных писаний ученицы добрые, радуйтесь отца благоверного чада возлюбленная, радуйтесь Евангелия Христова последователи истине, радуйтесь Богове словом и житием благоугодившие, радуйтесь чудесным светом богопознания просвещений, радуйтесь висом чистоты непорочности обличений, радуйтесь неустрашимо мучения приемшие, радуйтесь Господу Иисусу Христу в страстях подражавшие, радуйтесь, сельшиеся в обители Отца Небесного, радуйтесь, восприемшие от Господа мзду трудов и терпения, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Видишь, сынове земли нашей, как исполнися святый храм благоухания причудного, егда отверзоша раку вашу и прославиша все Господа, тем же и мы грешни, недостойни и благовеющие пред причудною святынею, прославляем дивного во святых своих Бога, непрестанного пьющий Аллилуйя. Разум здравости жали есть и святым, и богоугодным житием вашим, страстотерпцы Христовы, Борисе и Глебе, егда услышасте о умышлении каинском лютого и властолюбивого брата вашего святополка, немало не помыслисте противу его ратью идти, вожеласте паче жизни своей лишитеся, нежели с братом имейте брань. Сего ради мы, предстоящие молитвенно пред вами, возводим очеса наше сердечное горе к вам, на небеси живущим, почитающие честное ваше страдание сими похвальными песнями. Радуйтесь суетных помышлений презрителие, радуйтесь заповедей Христовых исполнителие, радуйтесь тьмы греховные попрателие, радуйтесь венценосцы нарочитие, радуйтесь никако же к земным сердце свое прилепившие, радуйтесь живого Бога паче всего мира возлюбившие, радуйтесь оправданий Господних пресветвое свящи, радуйтесь небесных благ причастницы, радуйтесь преслацы и слышателя божественных словес, радуйтесь тепле и ко спасу о нас молитвенницы, радуйтесь кровью своей убелении, радуйтесь зарею трисолнечного света озарении, радуйтесь Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Силою божественную подвязаемы, покровители есть и нам, защитницы и помощницы, страну бо нашу от нападений вражих избавляете, страждущих от всяких недугов и болезней исцеляете, и во всяком блазе преспеяние даруете всем вопиющим Богу Аллилуйя. Имущего истину воине Христовы Борисе и Глебе, пламенное сердце ко благохвалению, дивного в чудесах Бога, молитесь непрестанно о спасении душ к вам усердно прибегающих, сего ради мы от глубины сердец наших умиленно приносим вам таковая пения. Радуйтесь Господу славы выну предстоящие, радуйтесь ангельскую тресвятую песни слышащие, радуйтесь горнего Иерусалима имените и граждане, радуйтесь Царства Христова добрые наследницы, радуйтесь не вечернего дне зрителие, радуйтесь нерукотворного храма обитателие,
радуйтесь, райских селений созерцателие, радуйтесь, слепым прозрения подателие, радуйтесь, домов благочестивых посетителие, радуйтесь, неродящих у благочестии наказателие, радуйтесь, великих праздников почитания наставницы, радуйтесь, в добродетелях преспевающих с поспешницы, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Бурю неверия одержимых и ходящих во тьме злочестия, огнем наказания опаляйте, да уцеломудрившися истинно познают истинного Бога, благочестно Его чтуще и со страхом Ему вопиюще. Аллилуйя! Слышащи ваши, страстотерпцы святые Борисе и Глебе чудеса, сынове земли нашей, не токмо из ближних, но из дальних стран стекахуся к вашим чудодейственным мощам и исцеляющийся от недугов и болезней, вопияху к вам таковая. Радуйтесь, божественные возы, пресладцы и рожди, радуйтесь, новопросвященные земли, красни и цвети, радуйтесь, первые прославленные угодницы земли нашей, радуйтесь в бедах и нуждах благочестивым пособницы, радуйтесь в лице в напастях утешителе, радуйтесь веры Христовой ревнителе, радуйтесь божественные службы пламени и любителе, радуйтесь благочестие добрые строителе, радуйтесь хромым хождения подателе, радуйтесь спасению рода христианского ходатай, радуйтесь винограда Христова целебные ветви, радуйтесь истине и безмездней врачеве, радуйтесь Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Боготечные звезды, явистеся нам путеводствующие, в них да обревайтесь нам волнами житейских попечений, и опасно шествовать и к тихому пристанищу, светом молитв ваших избавляем есть мы от блуждения и потопления, всего ради славящи Господа вопием. Аллилуйя! Видишь, сынове земли нашия, яко притекающие с верою приемлют ходатайством вашим в нуждах скорое утешение и от зол избавления, тем же восхваляют васице. Радуйтесь идольского нечестия обличителие, радуйтесь мудрых ко благочестию правителие, радуйтесь гордыни и боесловие посрамителие, радуйтесь злобы и мщения угасителие, радуйтесь враждующих на отечество укротителие, радуйтесь полчищ вражеских расточителие, радуйтесь мира и тишины восстановителие, радуйтесь Христовы добрые воителие, радуйтесь благородство земное носившие, радуйтесь кровью Порфира освятившие, радуйтесь прославившие спаса страстотерпцы, радуйтесь прославленные от Бога чудотворцы, радуйтесь Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Проповедующий проповедует вся наша земля, ваше небесное предстательство Всевышнего, вы бы яко крепцы и щити, и яко твердые стены, ограждайте Отечество ваше непобедимым оружием, благодатью божественную, дарованную вам свыше, всего ради хвалище Бога поем. Аллилуйя! Воссияли есть, яко пресветлые звезды просвещением святого крещения, среди тьмы и долослужения, веру Бо православную приемше, семена благочестия христианского в сердцах подданных своих посеясте, и на слабословие имени Божие храмы боголепно соорудисте, всего ради святи Борисе и Глебе, вас почитаем сими похвальными песнями. Радуйтесь, идольские лести обличителие, радуйтесь, древнего змея попрателие, радуйтесь, жития непорочного рачителие, радуйтесь, евангельских проповеданий блюстителие, радуйтесь, терния пороков ревность неискоренителие, радуйтесь, подвигоположнику Христу последователие, радуйтесь, истине и образе кротости незлобия,
радуйтесь о благодати, силу подающей многим, радуйтесь о нерастлении храме Бога живаго, радуйтесь о добродетели чистое зерцало, радуйтесь о в чудный свет богопознания пресельницы, радуйтесь о велиции Христовой угодницы, радуйтесь о Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Аще многожды злоумышления языцы, покушахуся в нити внутрь Отечествия нашего, и одолейте его, обаче невидимым вашим предстательством пред Богом постыждений и прогнаний быша, тем же удивляющийся неизреченному к нам Божию милосердию поем Аллилуйя. Новые благодати, бывшие причастницы, и даров Святого Духа исполнени, не точью в земли нашей явились исти добрые споспешницы веры и нравов благих, но среди чуждих народов славу имени Господня и силу мышцы Его явисте, всего ради похвальными песнями вас ублажаем. Радуйтесь, неувядаемые цвети земли нашей, радуйтесь, вертограда небесного благолепней гроздии, радуйтесь, непорочные агнцы стада Христова, радуйтесь, як у голуби, украшенні чистотою, радуйтесь, на крилех веры вознесшиеся, радуйтесь, в небесный Иерусалим присельшиеся, радуйтесь, горняго Сиона наследницы, радуйтесь, ликов небесных собеседницы, радуйтесь, яко злато в горниле искушении, радуйтесь, клику мученик при чтении, радуйтесь, Христовой Церкви великое удобрение, радуйтесь, христианам подателье радости неизреченные, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Странное и ужасное содеешься, егда злочестивый варяг, дерзну попрати место свято, и держи почивах ублаженное телеса ваша, огонь бо изыди из земли, опали окаянного и ведати научи силу вашу угодницы Божии, верней же прославляюще чудодейство ваше, воспеша дивному во святых своих Богу, Аллилуйя. Весь ум вперивши в службу божественную и духовное псалмопение, явились из тени победимые Христовы адаманты, егда нечестивые человецы придоша от лютого святополка, руки на вас возложите, и неповинную кровь вашу пролите, мы же верни, чествующие веру и страдания ваше взываем сице. Радуйтесь службу Божию, в пути не оставлявши, радуйтесь богодухновенное пение, сладостно внушавши, радуйтесь божественное словеса во всех своих державши, радуйтесь в сердце сокровище молитвы стяжавши, радуйтесь агнца Божия истине исповедницы, радуйтесь апостольских проповеданий ревнительней приемницы, радуйтесь святых отцев преданий верней блюстителей, радуйтесь братолюбие послушания хранителей, радуйтесь, яко живот вечный, паче временного возлюбисте, радуйтесь, яко царство небесное земному предпочтосте, радуйтесь, яко сердце смиренное в жертву Богу принесосте, радуйтесь, яко в вере Христове многих утвердисте, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Все верней чтут благовейно память вашу, во святые храмы стекающиеся, славят страдания ваше и возвещают чудеса, я же содействие силою Бога и Спаса нашего, Ему же вопием Аллилуйя. Ведь и неверни в суе труждаются мудрствовать о святыне вашей, Борисе и Глебе достохвальни, недоумеют бы изрещи, как обрение мощи чудотворят, и человец и соангелы прославляются, мы же просвещаем и верою благолепного пием. Радуйтесь царя славы прославления, радуйтесь князя тьмы посрамления, радуйтесь глаголов Божьих исполнения, радуйтесь божественной премудрости оправдания, радуйтесь чудес Христовых проповедницы,
радуйтесь вечной радости наследницы, радуйтесь, воине Христове непобедимии, радуйтесь, броня воинства нашего необоримое, радуйтесь, яко жизнь грядущую возлюбили есте, радуйтесь, яко благо временное презрели есте, радуйтесь, яко помыслы века сего отринули есте, радуйтесь, яко красотою добродетелей украшение есте, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы, спасти хотящие души своя, святые страстотерпцы, не брегости о теле всех ваших и предасте их на убиение, вопиющие Богу, аллилуйя. Стены есть ограждающие землю нашу, святые Борисе и Глебе, и неутомимые стражи противу враг наших пребываете, непрестанно молящийся Господу Богу о спасении душ наших, исцеляющий немощи наша, всего ради умильно вопием ко святыни вашей. Радуйтесь, яко сынови земли нашей, ходатайством вашим спасаются, радуйтесь, яко все верные молитвами вашими от бед и скорбей избавляются, радуйтесь, яко врази наши вас устрашаются и в бегство обращаются, радуйтесь, яко отечество наше заступлением вашим утверждается, радуйтесь, яко похвальными венцы церковь вас венчает, радуйтесь, яко подвиги ваши правоверние немолчно воспевают, радуйтесь, яко старцы и юноши к покрову вашему прибегают, радуйтесь, яко цари и воини богатые и убозие вас прославляют, радуйтесь, мученическую смерть приемшие, радуйтесь, терпением жизнь вечную стяжавшие, радуйтесь, скорей помощницы, радуйтесь, благомощней заступницы, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие и славные страстотерпцы. Пение всеумиленное не умолчево устях ваших, егда лютие губители устремившиеся на вас, яко на агнцев готовых на заколение, сие воспоминающие и славящие Господа, давшего вам силу таковую, взываем к Нему Аллилуйя. Святозарное свящи зрим во святи и благоверние князья Борисе и Глебе, освящающие церковь православную и всех верных чад ея, да прославляют святую память вашу вопиющим. Радуйтесь во едином духе благочестия ходившие, радуйтесь в братстве единении и любви пожившие, радуйтесь подражавшие искупальшему нас владыце, радуйтесь славней всехвальней мученицы, радуйтесь подвязавшейся подвигом добрым, радуйтесь венчании венцем славы невечерняя, радуйтесь течение жития мученически скончавшие, радуйтесь во обители Отца Небесного водворившиеся, радуйтесь церкви нашей похвало, радуйтесь градов наших лепото, радуйтесь сынове и заступнице земли нашей, радуйтесь, яко память ваша преснославна, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие и славные страстотерпцы. Благодать данную вам от Бога на благо сынов земли нашей, о чудотворцы Борисе и Глебе, ни в ту не оставили есте, явисте бося целители болящих, утешители сущих в скорбях и заключениях, наставницы заблудших, и скорей помощницы всем с верою призывающим вас и вопиющим ко Господу Аллилуйя. Поющие восхваляющие чудеса ваша, чествует святую память вашу преславная церковь наша, и мы чада ее очи сердца возводящие ко Господу, сице вопием. Радуйтесь корени честного благие отрасли, радуйтесь сопричастницы ангельского сонма, радуйтесь супротивных победителей, радуйтесь недугующих врачеве, радуйтесь градов и весей наших пресветлое сияние, радуйтесь воинства нашего твердое ограждение, радуйтесь, яко страданиями вашими снискасте радость вечную, радуйтесь, яко мучениями пришли есть к блаженному бессмертию,
радуйтеся в горнілі лютих обстоянні іскушенні, радуйтеся доброти, благочестя, чисті звата блістаючі, радуйтеся Богові всеплодії себе принесші, радуйтеся живота вічного і царствія Божія наслідниці, радуйтеся Борисе і Глебе, великі славні страстотерпці. Освяті всеславні чудотворці Борисе і Глебе, велиці і помощниці в бідах і напастях, не презрите нас грешних, но прийміть моління наше, як уже прияли єсте молитви благовірних князей Олександра і Дмитрія, і принесіте всемилостивому спасу наше молебне приношення, да избавит нас от всяких бед и напастей, да охранит Отечество наше от враг видимых и невидимых, еже нам в мире глубоце пейте с вами Богу, Аллилуйя. Освяти всеславні чудотворцы Борисе и Глебе, велицы и помощницы в бедах и напастях, не презрите нас грешных, но примите моление наше, як уже прияли есть те молитвы благоверных князей Александра и Дмитрия, и принесите всемилостивому спасу наше молебное приношение, да избавит нас от всяких бед и напастей, да хранит Отечество наше от враг видимых и невидимых, и же нам в мире глубоце пейте с вами Богу, Аллилуйя. Освяти всеславні чудотворцы Борисе и Глебе, велицы и помощницы в бедах и напастях, не презрите нас грешных, но примите моление наше, як уже прияли есть те молитвы благоверных князей Александра и Дмитрия, и принесите всемилостивому спасу наше молебное приношение, да избавит нас от всяких бед и напастей, да хранит Отечество наше от враг видимых и невидимых, еже нам в мире глубоце, пейте с вами Богу, Аллилуйя. Ангелов Господних сограждане явистися, святі і благовірні Борисе і Глебе, не оставши сограждан земного міра, постраданні бо вашим чесная телеса ваша, мученическою кров'ю обогрєнная і благодатію Божою прославленная, всем с верою к ним притекающим источают многоразличное чудесное исцеление, души же ваши предстоят спеки ангельскими и со всеми святыми Пресвятей Троице, тем же мы, удивляющиеся вашему горнему и дольнему гражданству, благовейно преклоняющие пред вами колено и сердца наша, умильно вопием сице. Радуйтесь одежды крещения непорочные хранителие, радуйтесь христианского благочестия присние ревнителие, радуйтесь божественных писаний ученицы добрые, радуйтесь Отца благоверного чада возлюбленная, радуйтесь Евангелия Христова последователи истинные, радуйтесь Богови словом и житием благоугодившие, радуйтесь чудным светом богопознания просвещении, радуйтесь висом чистоты и непорочности обличении, радуйтесь неустрашимо мучения приемшие, радуйтесь Господу Иисусу Христу в страстях подражавшие, радуйтесь вселившиеся в обители Отца Небесного, радуйтесь восприимшие от Господа мзду трудов и терпения, радуйтесь Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы, избранные чудотворцы и доблественные воины Христови, благокорение блазии отрасли, пресветлая Двоице, в недузях безмездней врачеве, и ко спасу всем мире тепли и молитвенницы, восхваляем вас любовью, святие благоверни, князи Борисе и Глебе, вы же яко имущи дерзновение ко Пресвятей Троице, от всяких нас бед избавите, дозовем к вам. Радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Освяти страстотерпцы, боголюбивая Двоице, благоверни князи Борисе и Глебе, из млада всею душею Христа возлюбившие, целомудрие, кротость, смирение и прочие добродетели стяжавшие, и яко агнцы незлобивей от брата своего неправедное убиение претерпевшие,
чистые свои души в благоприятную жертву Богу принесшие, и от Него венцы нетленные приемшие, припадающие к честному образу вашему, молим вас, в духе сокрушения и смирения, вознесите свои усердные молитвы ко всемилостивому Спасу, да подаст нам, чтущим святую память вашу, великие свои богатые милости, церковь свою святую да соблюдет от ересей и расколов, в чадях ия да оживит дух правой веры и любви, дух ведения и благочестия, да дарует всем нам вся в жизни времени и вечней потребное, есть святые страстотерпцы, ускорите на помощь нам, як уже сроднику вашему благоверному князю Александру Невскому, и избавите страну нашу от враг видимых и невидимых, от глада, огня и смертоносной язвы, от всяких бед и напастей, разжените оближащий ныне мрак неверия и развращения, да мирно и благочестно поживем весы сем, и сподобимся христианские кончины и доброго ответа на страшнем суде Христа Бога нашего, Ему же подобает честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко плодовита винограда, отрасли добродетелей суще, небесный дождь Христов приясте, источающий Отечеству своему струю православия, борися причудне с доблем хлебом, купе молитеся Господеви, сохраните град и люди, и на враги пособствовати, и душам нашим даровати велию милость. Мученическую кровью Порфиро пропивши светло, украшені предстоїте страдальці славні, царю безсмертному, і вінці слави от нього приїмше, молітеся стране нашій податі на враги одоління, і душам нашим велію милості. Мученіці Господні спасшися, преславні і блаженні князі Борисі і Глебі, труждающимся быстрі помощниці, недужним целителі, вы бо болезни врачуете, притекающих в церковь с верою, тем же и мы молимся, от бед избавите нас, чтущих с любовью принесение мощей ваших. Днесь всякая душа верных веселится, принесение честных мощей ваших Борисе и Глебе, слепые просвещаете, немым уста отверзаете и печальное утешаете, прияли бы исте от Христа Бога благодать исцелений, молитесь о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воссиядність преславная память ваша, благородней страстотерпцы Христовы Романе и Давиде, созывающие нас к похвалению Христа Бога нашего, тем притекающие краце мощей ваших, исцеление дар приемлем молитвами вашими святии, вы бо божественней врачеве есте. Аще убиене бысте и во гробе положении, но на вышнее царство приидосте, ового богопии насунуша, другаго же яко агнца незлобива ножем зарезаша, тем и кровь ваша бысте исцеление миру, верою призывающим вас святии на помощь. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святии Борисе и Глебе, и чтим честное страдание ваше, яже за Христа претерпели есте. Величаем, величаем вас, святые благоверние князи, страстотерпцы Христовы Романе и Давиде, и чтим честное страдание ваше, яже за Христа претерпели.

когда мне стукнет 50, дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падало 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления души убогой страстоцвет, пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем другой и цели в жизни нет.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетит.

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства, я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг, скольким грехам и злобам я повинен. Я, отче мой, не вправе зваться сыном, в рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятой.

Оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. Сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.

Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.

больше убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

ты зря не коснется душ. Колокольный звон на труды встают, лень и сон боря, и темно кругом.

счастливые вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грехах.

Верняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик, это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря. А потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Нынче Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены, отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или вечного? Казино ли, бордель или храм? Все то зло, что в сердцах было связано, обретает свободу и власть. Жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть. Чем из лужи пить или сточной реки, правой верой откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетить

вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл.

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства. Я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг. Скольким грехам и злобам я повинен. Я, отче мой, не вправе зваться сыном. В рабы прими, услышав сердца крик. Чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты? Каким стыдом душа твоя одета? Какой любви отрекся ты, святой? Любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

Вовеки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наши. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присни вовеки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода роду. Снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в Разигу персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника. Пощадит нища и убого, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля.

Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истока неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих и мужа обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в нигда разгордешася, как обыша в запустении, в незапуще зоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меси, и со славы приял меси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твоя я, помяни сон Твой, Его же стяжалось и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечивом и аскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики вкупе, приидите и отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну.

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвигайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, Его смиряет и Его возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенна, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожде Его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог

Сионе. Тамо сокруши крепости луков, оружие и меч и брань. Просвещаешь ты дивно от гор вечных. Смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша все мужи и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне. Ты страшен, еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молча, внегда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках рукам моим, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавший дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах. Помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаший дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есть отдел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешники прещения Твоего и лежащую гиену огненную, яко же отсюда в отчаянию впады и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превосшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человек любче, и ожидающий человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонись недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святым благоверным страстотерпцем князем Борису и Глебу, избрании чудотворцы и доблественни и воине Христове, благокорене блази и отрасли, пресветлая Двоице в недузях безмездней и врачеве, и Госпаса во всем мире тепли и молитвенницы, восхваляем вас любовью, святие и благоверние князья Борисе и Глебе, вы же яко имущие дерзновение ко Пресвятей Троице, от всяких нас бед избавите, да зовем к вам. Радуйтесь о Борисе и Глебе, великие и славные страстотерпцы. Ангелов Господних, сограждане, явистеся, святие и благоверние Борисе и Глебе, не оставши сограждан земного мира, по страданиям по вашим честная телеса ваша, мученическую кровью обогренная и благодатью Божию прославленная, всем с верою к ним притекающим источают многоразличное чудесное исцеление, души же ваши предстоят с лики ангельскими и со всеми святыми Пресвятей Троице. Тем же мы, удивляющиеся вашему горнему и дольнему гражданству, благовейно преклоняющие пред вами колено и сердца наше умильно вопием сице. Радуйтесь одежды крещения непорочней и хранителье, радуйтесь христианского благочестия присни и ревнители, радуйтесь божественных писаний ученицы добрые, радуйтесь Отца благоверного чада возлюбленная, радуйтесь Евангелия Христова последователи истини, радуйтесь Богови словом и житием благоугодившие, радуйтесь чудесным светом богопознания просвещений, радуйтесь висом чистоты и непорочности обличений, радуйтесь неустрашимому мучения приемшие, радуйтесь Господу Иисусу Христу в страстях подражавший, радуйтесь сельшийся в обители Отца Небесного, радуйтесь восприемший от Господа мзду трудов и терпения, радуйтесь Борисе и Глебе, великие и славные страстотерпцы. Видяша сынови земли нашей, яко исполнися святый храм благоухания причудного, егда отверзоша раку вашу и прославиша все Господа, тем же и мы грешни, недостойни и благовеющи пред причудною святынею, прославляем дивного во святых своих Бога, непрестанно вопиюща Аллилуйя. Разум здравости жаль есть и святым, и богоугодным житием вашим, страстотерпцы Христовы, Борисе и Глебе, егда услышасте о умышлении каинском лютого и властолюбивого брата вашего святополка, немало не помыслисте противу его ратью идти, вожеласте паче жизни своей лишитеся, нежели с братом имите брань. Сего ради мы, предстоящим молитвенно пред вами, возводим очеса наше сердечное горе к вам, на небеси живущим, почитающие честное ваше страдание сими похвальными песнями».

Вестницы, радуйтесь, преславцы слышателя божественных словес, радуйтесь тепле и ко спасу о нас молитвенницы, радуйтесь кровью своей убеление, радуйтесь зарею три солнечного света озарении, радуйтесь Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Силою божественной подвязаемый, покровителей есте нам, защитницы и помощницы, страну бо нашу от нападений вражих избавляете, страждущих от всяких недугов и болезней исцеляете, и во всяком блазе преспение даруете всем вопиющим Богу. Аллилуйя! Имущего истину воине Христовы Борисе и Глебе, пламенное сердце ко благохвалению, дивного в чудесах Бога, молитесь непрестанно о спасении душ к вам усердно прибегающих. Всего ради мы от глубины сердец наших умиленно приносим вам таковая пения. Радуйтесь Господу славы выну предстоящие, радуйтесь ангельскую тресвятую песни слышащие, радуйтесь горнего Иерусалима имените и граждане, радуйтесь Царства Христова добрые наследницы, радуйтесь не вечернего дне зрителие, радуйтесь нерукотворного храма обитателие, радуйтесь райских селений созерцателие, радуйтесь слепым прозрения подателие, радуйтесь домов благочестивых посетителие, радуйтесь неродящих облагочестии наказателие, радуйтесь великих праздников почитания наставницы, радуйтесь в добродетелях преспевающих с поспешницы, радуйтесь Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Бурю неверия одержимых и ходящих во тьме злочестия, огнем наказания опаляйте, да уцеломудрившися истинно познают истинного Бога, благочестно Его чтуще и со страхом Ему вопиюще. Аллилуйя! Слышащи ваши страстотерпцы святые Борисе и Глебе чудеса, сынови земли нашей не токмо из ближних, но из дальних стран стекахуся к вашим чудодейственным мощам и исцеляющийся от недугов и болезней, вопияху к вам таковая. Радуйтесь, божественные возы, пресладцы и рожди, радуйтесь, новопросвященные земли, красни и цвети, радуйтесь, первые прославленные угодницы земли нашей, радуйтесь в бедах и нуждах благочестивым пособницы, радуйтесь, велицы в напастях утешители, радуйтесь, веры Христовой ревнители, радуйтесь, божественные службы пламени и любители, радуйтесь, благочестие добрые строители, радуйтесь, хромым хождение податели, радуйтесь, спасению рода христианского ходатай, радуйтесь, винограда Христова целебные ветви, радуйтесь, истине и безмездней врачеве, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Боготечные звезды явистеся нам путеводствующие, внегда обревайтеся нам волнами житейских попечений, и опасно шествовать и к тихому пристанищу, светом молитв ваших избавляемые смы от блуждения и потопления, всего ради славящих Господа вопием. Аллилуйя! Видишь, сынови земли нашей, яко притекающие с верою приемлют ходатайством вашим в нуждах скорое утешение и от зол избавление, тем же восхваляют васице. Радуйтесь, идольского нечестия обличителие, радуйтесь, мудрых ко благочестию правителие, радуйтесь, гордыни и боесловие посрамителие, радуйтесь, злобы и мщения угасителие, радуйтесь, враждующих на Отечество укротителие, радуйтесь, полчищ вражеских расточителие, радуйтесь, мира и тишины восстановителие, радуйтесь, Христовы добрые воителие, радуйтесь, благородство земное носившие, радуйтесь, кровью Порфиру освятившие, радуйтесь, прославившие спаса страстотерпцы, радуйтесь, прославленные

Бога чудотворцы, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Проповедующий проповедует вся наша земля, ваше небесное предстательство Всевышнего, вы бо яко крепцы и щити, и яко твердые стены, ограждайте Отечество ваше непобедимым оружием, благодатью божественную, дарованную вам свыше, всего ради хвалище Бога поема, аллилуйя. Воссияли есте, яко пресветлые звезды просвещением святого крещения, среди тьмы и долослужением, веру бо православную приемше, семена благочестия христианского в сердцах подданных своих посеясте, и на слабословие имени Божие храмы боголепно соорудисте, всего ради святи Борисе и Глебе, вас почитаем сими похвальными песнями. Радуйтесь, идольские лести обличителие, радуйтесь, древнего змея попрателие, радуйтесь, жития непорочного рачителие, радуйтесь, евангельских проповеданий блюстителие, радуйтесь, терния пороков ревность неискоренителие, радуйтесь, подвигоположнику Христу последователие, радуйтесь, истине образе кротости незлобия, радуйтесь, благодати силу подающей многим, радуйтесь, нерастленней храме Бога живаго, радуйтесь, добродетели чистое зерцало, радуйтесь, в чудный свет богопознания пресельницы, радуйтесь, велиции Христовой угодницы, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Аще многожды злоумышлений и языцы, покушахуся в нити внутрь Отечествия нашего, и одолейте его, обаче невидимым вашим предстательством пред Богом постыждений и прогнаний быша, тем же удивляющийся неизреченному к нам Божию милосердию поем, аллилуйя. Новые благодати, бывшие причастницы, и даров Святого Духа исполнены, не точью в земли нашей явились исте добрые с поспешницы веры и нравов благих, но среди чуждих народов славу имени Господня и силу мышцы Его явисте, всего ради похвальными песнями вас ублажаем. Радуйтесь, неувядаемые цвети земли нашей, радуйтесь, вертограда небесного благолепней гроздии, радуйтесь, непорочные агнцы стада Христова, радуйтесь, як у голуби украшений чистотою, радуйтесь, на крылех веры вознесшиеся, радуйтесь, в небесный Иерусалим присельшиеся, радуйтесь, горнего Сиона наследницы, радуйтесь, ликов небесных собеседницы, радуйтесь, яко злато в горниле искушении, радуйтесь, клику мученик при чтении, радуйтесь, Христовой Церкви великое удобрение, радуйтесь, христианам подателье радости неизреченные, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Странное ужасное содеешеся, егда злочестивый варяг, дерзну попрати место свято, и деже почивав ублаженное телеса ваша, огонь бо изыди из земли, опали окаянного и ведати научи силу вашу угодницы Божии, верней же прославляюще чудодейство ваше, воспеша дивному во святых своих Богу, аллилуйя. Весь ум вперивши в службу божественную и духовное псалмопение, явились исте непобедимые Христовы адаманты, егда нечестивые человецы приидоша от лютого святополка руки на вас возложите, и неповинную кровь вашу пролите, мы же верние, чествующие веру и страдания ваше взываем сице. Радуйтесь службу Божию, в пути не оставлявши, радуйтесь богодухновенное пение, сладостно внушавши, радуйтесь божественное словеса во устех своих державши, радуйтесь в сердце сокровище молитвы стяжавши, радуйтесь агнца Божия истине исповедницы, радуйтесь апостольских проповеданий ревнительней приемницы,
Радуйтесь, святых отцев, преданий верней блюстителей, радуйтесь, братолюбие, послушание, хранителей, радуйтесь, яко живот вечный, паче временного возлюбисте, радуйтесь, яко царство небесное земному предпочтости, радуйтесь, яко сердце смиренное в жертву Богу принесости, радуйтесь, яко в вере Христовой многих утвердисте, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Всеверней чтут благовейну память вашу, во святые храмы стекающиеся, славят страдания ваше и возвещают чудеса, я же содействие силою Бога и Спаса нашего, Ему же вопием, аллилуйя. Ведь и неверние в суе труждаются мудрствовать и о святыне вашей, Борисе и Глебе достохвальней, недоумеют бы изрещи, как обрение мощи чудотворят, и человец и соангелы прославляются, мы же просвещаем и верою благолепного пием. Радуйтесь, царя славы прославления, радуйтесь, князя тьмы посрамления, радуйтесь, глаголов Божьих исполнения, радуйтесь, божественной премудрости оправдания, радуйтесь, чудес Христовых проповедницы, радуйтесь, вечной радости наследницы, радуйтесь, воине Христове непобедимии, радуйтесь, броня воинства нашего необоримое, радуйтесь, яко жизнь грядущую возлюбили исте, радуйтесь, яко благо временное презрели исте, радуйтесь, яко помыслы века сего отринули исте, радуйтесь, яко красотою добродетелей украшение исте, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. Спасти хотящие души своя, святые страстотерпцы, не брегости о теле всех ваших и предасте их на убиение, вопиющие Богу, аллилуйя. Стены есть и ограждающие землю нашу, святые Борисе и Глебе, и неутомимые стражи против враг наших пребываете, непрестанно молящийся Господу Богу о спасении душ наших, исцеляющий немощи наша, всего ради умильного пиемко святыни вашей. Радуйтесь, яко сынови земли нашей, ходатайством вашим спасаются, радуйтесь, яко все верние молитвами вашими от бед и скорбей избавляются, радуйтесь, яко врази наши вас устрашаются и в бегство обращаются, радуйтесь, яко отечество наше заступлением вашим утверждается, радуйтесь, яко похвальными венцы церковь вас венчает, радуйтесь, яко подвиги ваши правоверние немолчно воспевают, радуйтесь, яко старцы и юноши к покрову вашему прибегают, радуйтесь, яко цари и воини богатые и убозие вас прославляют, радуйтесь, мученическую смерть приемшие, радуйтесь, терпением жизнь вечную стяжавшие, радуйтесь, скорей помощницы, радуйтесь, богомощней заступницы, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие и славные страстотерпцы. Пение всеумиленное не умолчево устях ваших, егда люти и губители и устремившиеся на вас, яко на агнцев готовых на заколение, сие воспоминающие и славящие Господа, давшего вам силу таковую, взываем к Нему, аллилуйя. Святозарное свящи зрим во святи и благоверние князья Борисе и Глебе, посвящающие церковь православную и всех верных чад ея, да прославляют святую память вашу вопиющим. Радуйтесь во едином духе благочестия ходившие, радуйтесь в братстве единении и любви пожившие, радуйтесь, подражавшие искупальшему нас владыце, радуйтесь, славней всехвальней мученицы, радуйтесь, подвязавшиеся подвигом добрым, радуйтесь, венчание венцем славы невечерняя, радуйтесь, течение жития мученически скончавшие, радуйтесь, во обители Отца Небесного водворившиеся, радуйтесь, церкви нашей похвало, радуйтесь, градов наших лепото,
Радуйтеся, синові і заступниці землі нашої, радуйтеся, яко пам'ять ваша преснославна, радуйтеся, Борисе і Глебе, великі і славні страстотерпці. Благодать данную вам от Бога на благо синов землі нашої, о чудотворці Борисе і Глебе, ні в ту не оставили єсте, явісте бося целителі болящих, утешителі сущих в скорбях і заключеннях, наставниці заблудших, і скорій помощниці всім з верою призывающим вас і вопиющим ко Господу. Аллилуйя! Поющие восхваляющие чудеса ваша, чествует святую память вашу, преславная церковь наша, и мы чада ее очи сердца, возводящие ко Господу, сице вопием. Радуйтесь, корени честного, благие отрасли, радуйтесь, сопричастницы ангельского сонма, радуйтесь, супротивных победителей, радуйтесь, недугующих врачеве, радуйтесь, градов и весей наших пресветлое сияние, радуйтесь, воинство нашего твердое ограждение, радуйтесь, яко страданьми вашими снискасте радость вечную, радуйтесь, яко мученьми пришли есть к блаженному бессмертию, радуйтесь, в горниле лютых обстояний и искушений, радуйтесь, доброты благочестия, чистее злата блистающей, радуйтесь, Богови всеплодие себе принесшие, радуйтесь, живота вечного и царствия Божия наследницы, радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. О святые всеславные чудотворцы Борисе и Глебе, велицы и помощницы в бедах и напастях, не презрите нас грешных, но примите моление наше, як уже прияли есть те молитвы благоверных князей Александра и Дмитрия, и принесите всемилостивому спасу наше молебное приношение, да избавит нас от всяких бед и напастей, да охранит Отечество наше от враг видимых и невидимых, еже нам в мире глубоце пейте с вами Богу. Аллилуйя! Освяти всеславные чудотворцы Борисе и Глебе, велицы и помощницы в бедах и напастях, не презрите нас грешных, но примите моление наше, як уже прияли есть те молитвы благоверных князей Александра и Дмитрия, и принесите всемилостивому спасу наше молебное приношение, да избавит нас от всяких бед и напастей, да хранит Отечество наше от враг видимых и невидимых, еже нам в мире глубоце пейте с вами Богу. Аллилуйя! Освяти всеславные чудотворцы Борисе и Глебе, велицы и помощницы в бедах и напастях, не презрите нас грешных, но примите моление наше, як уже прияли есть молитвы благоверных князей Александра и Дмитрия, и принесите всемилостивому спасу наше молебное приношение, да избавит нас от всяких бед и напастей, да хранит Отечество наше от враг видимых и невидимых, еже нам в мире глубоце, пейте с вами Богу. Аллилуйя! Ангелов Господних, сограждане, явистися, святые благоверные Борисе и Глебе, не оставши сограждан земного мира, по страданий бо вашим честная телеса ваша, мученическую кровью обогренная и благодатью Божию прославленная, всем с верою к ним притекающим источают многоразличное чудесное исцеление, души же ваши предстоят с лики ангельскими и со всеми святыми Пресвятей Троице, тем же мы, удивляющиеся вашему горнему и дольнему гражданству, благовейно преклоняющие пред вами колено и сердца наша, умильно вопием сице. Радуйтесь, одежды крещения непорочные хранителие, радуйтесь, христианского благочестия присни ревнителие, радуйтесь, божественных писаний ученицы и добрые, радуйтесь, Отца благоверного чада возлюбленная, радуйтесь, Евангелия Христова последователие истинные, радуйтесь, Богови словом и житием благоугодившие, радуйтесь чудным светом богопознания просвещении, радуйтесь висом чистоты и непорочности обличении,
радуйтеся неустрашимо мучения приемшие, радуйтеся Господу Иисусу Христу в страстях подражавшие, радуйтеся, вселившиеся в обители Отца Небесного, радуйтеся, восприимшие от Господа мзду трудов и терпения, радуйтеся, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы, избрание чудотворцы и доблественные воины Христови, благокорение блазии отрасли, пресветлая Двоице, в недузях безмездней врачеве, и ко спасу всем мире теплей молитвенницы, восхваляем вас любовью, святые благоверные князи Борисе и Глебе, вы же яко имущи дерзновение ко Пресвятей Троице, от всяких нас бед избавите, дозовем к вам. Радуйтесь, Борисе и Глебе, великие славные страстотерпцы. О святые страстотерпцы, боголюбивая Двоице, благоверней князи Борисе и Глебе, из млада всею душею Христа возлюбившие, целомудрие, кротость, смирение и прочие добродетели стяжавшие, и яко агнцы незлобиви от брата своего неправедное убиение претерпевшие, чистые свои души в благоприятную жертву Богу принесшие, и от Него венцы нетленные приемшие, припадающие к честному образу вашему, молим вас, в дусе сокрушения и смирения, вознесите свои усердные молитвы ко всемилостивому спасу, да подаст нам, чтущим святую память вашу, великие свои богатые милости, церковь свою святую да соблюдет от ересей и расколов, в чадях и я да оживит дух правой веры и любви, дух ведения и благочестия, да дарует всем нам вся в жизни времени и вечней потребное, есть святые страстотерпцы, ускорите на помощь нам, як уже сроднику вашему благоверному князю Александру Невскому, и избавите страну нашу от враг видимых и невидимых, от глада, огня и смертоносной язвы, от всяких бед и напастей, разжените оближащий ныне мрак неверия и развращения, да мирно и благочестно поживем весы сем, и сподобимся христианские кончины и доброго ответа на страшнем суде Христа Бога нашего, Ему же подобает честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко плодовита винограда, отрасли добродетелей суще, небесный дождь Христов приясте, источающий Отечеству своему струю православия, Борисе причудне с доблем хлебом, купе молитеся Господеви, сохраните град и люди, и на враги пособствовати, и душам нашим даровати велию милость. Мученическую кровью Порфиро пропивши светло, украшені предстоїте страдальці славні, царю безсмертному, і вінці слави от нього приїмше, молітеся стране нашій податі на враги одоління, і душам нашим велію милості. Мученіці Господні спасшися, преславні і блаженні князі Борисі і Глебі, труждающимся быстрі помощниці, недужним целителі, вы бо болезни врачуете, притекающих в церковь с верою, тем же и мы молимся, от бед избавите нас, чтущих с любовью принесение мощей ваших. Днесь всякая душа верных веселится, принесение честных мощей ваших Борисе и Глебе, слепые просвещаете, немым уста отверзаете и печальное утешаете, прияли бы исте от Христа Бога благодать исцелений, молитесь о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воссиядність, преславная память ваша, благородней страстотерпцы Христовы, Романе и Давиде, созывающие нас к похвалению Христа Бога нашего, тем притекающие кратце мощей ваших, исцеление дар приемлем молитвами вашими святии, вы бо божественни и врачеве есте. Аще убиение бысте и во гробех положении, но на вышнее царство приидосте,
Ового Богопійна сунуша, другаго же яко агнца не злобива ножем зарезаша, тем и кровь ваша бысть исцеление миру, верою призывающим вас святи на помощь. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святи Борисе и Глебе, и чтим честное страдание ваше, еже за Христа претерпели есте. Величаем, величаем вас, святи и благоверние князи, страстотерпцы Христовы Романе и Давиде, и чтим честное страдание ваше, еже за Христа претерпели.

Пятен в душе, сколько на сердце ран неисцельных. На земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым.

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось. Похоть плоти, житейская гордость и похоть очей. Победившим меня господам я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы, но выбрав жизнь достаточно.

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я от рождения.

своих наблюдаю иной я закон. Светлый разум, как царь, неспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли. Но против полчищ духов злобы поднебесных

Из зеркала даже ушей никто видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

свое в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства. Оно не терпит ни лукавства, ни геройства. И вера каждому...